0: в обратном порядке. Когда вы возвращаетесь домой, вы чувствуете себя дома в своей стране или нет?
1: В своей стране? Да, конечно, я чувствую себя дома.
0: Oui, je me sens chez moi dans mon pays, effectivement, oui, quand je rentre.